0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, j'écoute.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: J'écoute. Di pronto.
2: Давай, пока. Я включаю. Если так, 41 тысяч. Бедки у вас на уровне. Да, не прошли.

цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.

0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, j'écoute.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, j'écoute. Si, pronto.
2: Я включаю. Если так, то я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я